что сорензала. Он пишет и са гитар, шантает на нюде ты. Sur la plage de Salenza, chaque soir on attend.